Я сильно мора, на солнце я сокра гора, на зонче комсора. C'è la pozza di la tua.

по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината –

0: גרסציה אליט. אליט. אליט. גרסצייתה на радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.